0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92.3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92.3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера. И, как всегда, начинаем мы передачу с новостей европейских агентств.
1: Трамп опять сравнил войну на Украине с дракой детей в парке. Он же. Отношения с Зеленским улучшились. Удары по российским НПЗ – эскалация, которая поможет закончить конфликт. Можем ввести бесполетную зону над Украиной и дать лицензию на производство ракет «Патриот». Зеленский и Путин – непростые ребята. Планирую позвонить Путину. Не позвонил. Рубио. Обсуждаем помощь в нанесении ударов на большую глубину, чтобы Москва видела сложность защиты. Лавров. Больше не будем верить в желание Запада вести переговоры. Запас надежд исчерпан окончательно. Глава компании Firepoint пригрозил первыми ударами украинской баллистикой уже осенью. Норвегия выделила Киеву 306 миллионов долларов на ПВО. Бундестаг отклонил идею передать крылатые ракеты «Таурус». Теперь у Киева есть свои. Президент Чехии Павел. Есть 2 месяца на возобновление переговоров. Дальше эскалация. Бывший советник Шойгу Ильницкий поддержал ядерные предложения Караганова, но призвал, цитата, «не перескакивать пролеты на лестнице эскалации». Рейтер со ссылкой на свои источники. После ударов по НПЗ Путин настроен именно на нее, а не на переговоры. Глава МВД Эстонии призвал лишить военно обязанных украинцев убежища в ЕС. Протестовавших против ТЦК во Львове выловили и заставили хором извиниться. Эрдоган назван спасителем НАТО. Трамп благодарит его за прекрасный саммит, несмотря на массовые аресты оппозиции. Снимает санкции и обещает разморозку контактов по F-35. Турецкая пресса. Эрдоган хочет перепродать российские комплексы С-400 на Ближний Восток. Песков. Это сверхчувствительная тема. Через 2 дня после удара по Голубому потоку Турция заключает соглашение о военном сотрудничестве с Украиной и Азербайджаном. Участники саммита заявляют о единодушной поддержке Киева и планах перечислить ему еще 70 миллиардов долларов. Россия обозначена долгосрочной угрозой. НАТО восстановит сеть топливных трубопроводов времен Холодной войны для снабжения своего восточного фланга. Южная Корея интегрирует ВПК с натовским, но считает, что это не повлияет на отношения с Москвой. Франция направит военных в новый штаб НАТО в Финляндии. Кремль. Господин Трамп не позвонил, потому что, видимо, был очень занят после всех контактов в Анкаре. Но президент России всегда рад пообщаться. Захарова назвала саммит унизительным для Зеленского. Хлопки и возгорания в Тверской и Ростовской областях, в Ставропольском и Краснодарском крае, вблизи Ильинского НПЗ. Песков назвал терактами удары по танкерам в Азовском и Черном морях, взрывы в Киеве, Харькове, Запорожье. Новак. Дефицит бензина вследствие прилетов по НПЗ. Однако мощностей по переработке в стране достаточно. Введен полный запрет на экспорт дизеля. С августа начнут импортировать нефтепродукты. Путин. Цель украинских ударов – раскачать общество изнутри. Володин призвал не паниковать и не вибрировать. Одобрена идея строить малые НПЗ. Ультраправый олигарх Малафеев. Пора возрождать мини-заводы-самовары из 90-х. Лучше бензин похуже, но есть, чем получше, но нет. Тем временем из многих регионов приходят сообщения о поломках автомобилей в связи со снижением октанового числа и ростом содержания серы. В ряде областей вводят нормирование продажи топлива по номерам и четным-нечетным дням. В Севастополе цена 95-го поднялась почти до 200 рублей. В Новосибирской области режим повышенной готовности. Власти призывают пользоваться общественным транспортом. Казахстан принимает меры для борьбы с топливным туризмом из России. Рейтер. Оставшиеся в строю мощности покрывают только 65% потребления. Маркетинговое агентство Кейк. Граждане за прошедший месяц чаще интересовались ростом цен на бензин, чем чемпионатом мира по футболу. Нефтегазовые доходы с января упали почти на четверть. Дефицит бюджета в первом полугодии перевалил за 5,5 триллионов, на 2 триллиона больше, чем год назад. Сэкономленные Госдумой 2 миллиарда направят на досрочные премии депутатам. Сбер в июне заработал 168 миллиардов чистой прибыли. Рост 17% год к году. Национализированный Тамбовский спиртзавод снова пытаются продать за 4 миллиарда. Первый аукцион не выявил желающих. Глава Минпромторга Алиханов. Рассматривается введение утильсбора на железнодорожную технику. Росавиация не увидела оснований для дополнительных проверок самолетов сухой Суперджет 100, цитата, из-за нескольких инцидентов. Список разрешенных авто в такси пополнят новыми китайскими моделями. Минэкономразвитие сообщает о замедлении инфляции в годовом выражении до 5,5%. В то же время посещаемость магазинов у дома за год снизилась на 10%, а средний чек вырос на 6%. Точка.банк фиксирует снижение оборотов малого и среднего бизнеса. Известия. Рестораны сокращают меню и рецептуру блюд. Растут издержки. Доля отказов по потребительским кредитам в июне превысила 70%. Предложение бюджетных новостроек в Москве сократилось на треть. РБК цитирует психиатра Хваткова. Если бы Россия была человеком, у нее была бы неврастения из-за изматывающего темпа капитализма. Новый глава Россотрудничества «Чайка» и уполномоченная по правам человека Ландрат

Яченко появился на обложке «Экономист» со сценариями будущего России. Среди них превращение в колонию США, колонию Китая, изоляция как в КНДР или гражданская война. Главная мысль – миру нужна суверенная Россия. Количество резюме на рынке труда за год выросло на треть, почти удвоилось число соискателей старше 50 лет. При этом количество вакансий лишь за первые полгода сократилось почти на 20%. То же самое в IT-сфере. Яндекс.Маркет проведет сокращение и ротацию. Изменения коснутся 15% персонала. «Известия» сообщают о падении зарплат строителей, несмотря на дефицит кадров. Граждане считают комфортной пенсией 80 тысяч рублей. Сейчас лишь 27. Глава Оренбурга Юмадилов отказался от идеи нанимать дворников из Северной Кореи. Им пришлось бы платить в 3 раза больше, чем местным. Зато доволен сенегальцами. В программу «Единой России» включат замену мигрантов роботами. США опять бомбят Иран и отозвали лицензию на торговлю его нефтью. Иран ударил по американской авиабазе в Иордании. Трамп: режим прекращения огня больше не действует, переговоры бессмысленны. Уничтожен сухопутный коридор, связывающий Иран с Китаем и Россией. МВФ назвал возобновление войны главной угрозой для мировой экономики. Трамп пригрозил прервать торговлю с Испанией из-за ее нежелания поддержать операцию против Ирана и нарастить военные расходы. Чуть позже Испания исправилась. Сирия обещана снятие санкций и исключение из террористических списков. Wall Street Journal: из обещанных Трампом 20 тысяч миротворцев для Газы пока нет и десятка человек. Китай провел успешную посадку ракеты-носителя на морскую платформу. В Желтом море стартовали учения России и Китая. В российском МИДе назвали несправедливым господство Китая и США в сфере искусственного интеллекта. Апелляционный суд Парижа разрешил участвовать в президентских выборах лидеру ультраправых Марин Ле Пен. Немецкий производитель стали «Зальцгиттер» сократит 2000 работников, 2/3 персонала. Страховой конгломерат «Альянс» увольняет столько же. Протестуют работники «Фольксваген» в Германии. Работу потеряют 100 тысяч. В Испании бастуют работники «Airbus» из-за ухудшения условий труда. В пожаре на обувной фабрике в Китае погибли 28 рабочих. Руководство задержано по подозрению в халатности. В Японии максимальное число банкротств за 12 лет. Во Франции вводят презумпцию законности применения огнестрельного оружия полицейскими. Аэропорт «Палм-Бич» во Флориде официально переименовали в честь Трампа. При этом Трамп: я был бы коммунистом не хуже Ленина, потому что коммунизм легко продать.

Дорогие друзья, наша редакция хочет поздравить вас с прошедшим праздником. Совсем недавно мы отмечали День любви, семьи и верности. Это российский праздник, который отмечается в июле и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Праздник этот стал государственным с 2008 года и отмечается во многих странах сейчас. Проводятся концерты, ярмарки, фейерверки. Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашки, дарят букеты цветов и февроньки, открытки с изображением ромашек или других символов семьи. Важная часть мероприятий – вручение подарков и наград за любовь и верность парам, живущим в браке более 25 лет, и многодетным семьям. Вот что говорят предания XIII века. В городе Муроме правил князь Павел. Его младший брат Петр тяжело заболел, тело его покрылось язвами, и никто не мог его вылечить. И вот узнали, что в селе Ласково есть мудрая девица, врачеватель Феврония, дочь Бортника. Феврония предложила привести Петра к ней в дом, она взялась за лечение, при условии, что Петр возьмет ее в жены после выздоровления. Князь же не принял всерьез ее слов, ибо не считал возможным жениться на дочери простолюдина, но пообещал сделать это в случае исцеления. Тогда Феврония дала ему сосуд со своим снадобьем и велела идти в баню, помазать снадобьем все язвы, кроме одной. Петр, желая испытать ее мудрость, послал ей пучок льна и приказал соткать из него рубашку и полотенце за то время, пока он будет в бане. В ответ мудрая Феврония послала ему обрубок полена с тем, чтобы князь сделал из него за это время ткацкий станок. Петр передал ей, что это невозможно, и тогда Феврония ответила, что также невозможно выполнить его повеление. Петр подивился ее мудрости. А на утро князь проснулся здоровым. На теле оставалась лишь одна маленькая язва. Но не выполнил он своего обещания жениться. Оставил ей подарки и уехал. Она их не приняла. Когда Петр вернулся в город Муром, язвы его умножились пуще прежнего, и вынужден он был со стыдом вернуться к Февронии. Девушка исцелила князя, и он взял ее в жены. Вскоре старший брат Павел умер, и Петр стал править Муромом. Однако бояре не взлюбили княгиню Февронию из-за ее происхождения. Наговаривали на нее Петру, не желали видеть простолюдинку княгиней. Пусть возьмет себе, что хочет, и уходит из Мурома. Она согласилась, но захотела взять с собой только супруга. И князь не расстался со своей мудрой и прекрасной женой, хоть и пришлось при этом отказаться от княжества. Супруги уплыли из города по Оке. Но недолго прожили они в изгнании. Бояре после их ухода затеяли смуту. Оказалось, что каждый из них сам хотел бы быть правителем, и нелегко пришлось народу. Начались большие беспорядки в городе. Помнил народ о мудром правлении Петра и Февронии. И пришлось вельможам отправиться Петру и Февронии просить их вернуться, чтобы править городом. Возвратившись, Петр и Феврония правили кротко и справедливо, советуясь друг с другом. 25 лет княжили они. Это были трудные времена, но правление их Муроме было правдолюбивое, без суровых строгостей, милостливая, но без слабости. Умная и благочестивая супруга князя, вышедшая из простого сословия, помогала ему практическими советами и делами благотворительности. Двое сыновей появилось у Петра и Февронии.
Состарившись, они молились Богу о том, чтобы умереть одновременно, и хотели быть похороненными вместе. Приняли монашество, стали жить в разных монастырях, но попросили высечь из камня большой гроб, разделенный перегородкой, где хотели упокоиться вместе. Много чудес сопровождали их в жизни, но самое большое чудо связано с их представлением. Петр почувствовал, что силы его на исходе, и прислал в монастырь Февронии письмо, что ждет ее, чтобы вместе отойти в мир иной. Она же вышивала в это время покров для храма и попросила его подождать. Еще раз написал он. И в третий раз, что ждать больше не может. Тогда она, закончив вышивать лицо последнего святого, послала сказать мужу, что готова к смерти, и, помолясь, они оба умерли в один день. Тела их положили в разных местах, но наутро отдельные гробы оказались пусты, а тела святых покоились в едином гробе, приготовленном ими в соборной церкви в честь мучеников Бориса и Глеба. Люди перехоронили их по-прежнему, а наутро снова нашли их в общем гробу. И тогда не посмели больше трогать Петра и Февронию, оставили их тела вместе. И сегодня они покоятся вместе в Муроме. Сейчас это соборный храм Свято-Троицкого монастыря. Люди с верой приходят к их мощам и получают помощь. Почитают их много лет как покровители семьи. К ним приезжают паломники с просьбами встречи истинной любви, скорого замужества или женитьбы, благополучного зачатия, здоровой беременности и родов ребенка, хороших отношений и неугасающей любви в семье, устранения ссор и трудностей в супружеских отношениях.

Сегодня наша страничка знаменательной даты посвящена балерине Матильде Феликсовне Кшешинской. Скоро мы будем отмечать 155 лет со дня ее рождения. Это русская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка императорских театров. Она и стала не только знаменитой балериной, но ярким персонажем в истории России на стыке двух эпох. Матильда Кшешинская прославляла русский балет, была звездой русских сезонов. Во время Первой мировой войны на свои средства устраивала лазареты, выступала для раненых и ездила на фронт. Прожила Матильда Кшешинская долгую жизнь и скончалась в декабре 1971 года, накануне собственного столетия. Вторую половину своего века она прожила в эмиграции, но, когда писала воспоминания, целиком посвятила их блистательному русскому периоду жизни, когда была она примой Мариинского театра и мировой знаменитостью, а представители царской фамилии сражались за ее сердце. Отцом балерины был известный в Польше и России танцовщик Феликс Кшешинский, который популяризировал мазурку на своей второй родине, в России. И в воспоминаниях Матильда много пишет о польском происхождении отца, но себя называет всегда русской балериной. Все дети Феликса Кшешинского были связаны с танцем российским и советским. Брат Матильды, Иосиф, работал в Кировском театре до самой своей смерти во время блокады Ленинграда. Матильда пишет в своих воспоминаниях: «Я была любимицей отца. Он угадывал во мне влечение к театру, природное дарование и надеялся, что я поддержу славу его семьи на сцене. С трехлетнего возраста я любила танцевать, и отец, чтобы доставить мне удовольствие, возил меня в Большой театр, где давали оперу и балет. Я это просто обожала». На сцену Петербургского Большого театра она впервые вышла в раннем возрасте в спектакле «Конёк-горбунок». А потом была учеба в Императорском театральном училище. Ее дальнейшая карьера двигалась по нарастающей. Завоевав любовь российских зрителей, Матильда Кшешинская покорила зарубежную публику на гастролях и в качестве одной из основных звезд русских сезонов Сергея Дягилева, заставивших говорить о русском искусстве весь просвещенный мир. Она была маленькая ростом, всего 153 сантиметра, была не безупречна в балетной технике, но поражала страстью, актерской игрой и мастерством перевоплощения. Вот что она пишет: «Я была не из тех, кто работает до ударения и только думают о технических деталях, отдавая больше внимания технике, нежели игре. Там, где нет мимики, там, конечно, техника должна быть соблюдена. Но в сильных драматических сценах, где все построено на чувстве, можно позабыть и о коленях. Но нельзя позабывать об игре». Сочетание техники актерской игры и подлинных переживаний Матильда Кшешинская считала главной особенностью русского балета. Приезд к членам царской фамилии Матильда Кшешинская сохранила до преклонных лет. В своих мемуарах она практически не называет Николая II по имени, именуя его сначала наследником за главной буквы, а потом государем. Знакомство их произошло
после экзаменационного экзамена в Императорском театральном училище, когда Матильде было 17 лет. На постановку пришла большая царская семья во главе с Александром III. После спектакля император направился поздравить юных балерин со сдачей экзамена. Матильда вспоминала: «По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом приходящих. Но государь, выйдя в зал, где мы собрались, спросил зычным голосом: „Где же Ксишинская?“ Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. Тотчас подвели меня, я сделала государю глубокий поклон, как полагалось. Он же протянул мне руки со словами: „Будьте украшением и славою нашего балета“. Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обещание постараться оправдать милостливые слова государя». По словам балерины, она иногда прибегала к помощи государя через его родственников, с которыми сохранила связь. И пишет о Николае II, например, такие воспоминания: «Наследник был очень образован, великолепно владел языками, обладал исключительной памятью, в особенности на лица и на все, что он читал. По натуре он был добрый, простой в обращении. Все и всегда были им очарованы. Его исключительные глаза и улыбка покоряли сердца. В самые драматические моменты жизни внешнее спокойствие не покидало его. Он верил в свою миссию даже после отречения и поэтому не хотел покидать пределов России». Матильда Ксишинская вышла замуж за великого князя Андрея Владимировича и родила сына Владимира. Похоронена она на французском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там же находится могила ее мужа и сына, и надпись на могильной плите гласит на русском языке: «Балерина, светлейшая княгиня Мария Романовская Красинская, заслуженная артистка императорских театров». И давайте послушаем новую песню Константина Меладзе «Балерина». Ее исполнит группа «М-Бенд».

А теперь, друзья, наша традиционная страничка здоровья. Сегодня мы поговорим о суставах. Есть ли способы защитить наши суставы гарантированно? Вот ссылка на Лента.ру и такая статья о защите суставов. Ожидается, что к 2050 году в мире будет 1 миллиард человек с диагностированным остеоартритом, неизлечимым заболеванием, при котором суставы постепенно разрушаются, что может привести к хроническим болям и инвалидности. Это заболевание обычно связывают со старением, но оно может быть и у молодых людей. С другой стороны, преклонный возраст не означает, что суставы обязательно должны болеть. Как же сделать так, чтобы наши колени не выходили из строя как можно дольше? Суставы дают телу подвижность, но при этом постоянно испытывают огромные нагрузки. К примеру, на коленные суставы, которые чаще всего и подвержены артриту, при каждом шаге давит вес, превышающий массу человека в 1,5 раза. Например, если вы весите 70 килограммов, то нагрузка на опорную ногу во время ходьбы составит около 105 килограммов. С возрастом изнашиваются не только коленные суставы, этому подвержены тазобедренные и плечевые суставы. У парикмахеров и массажистов из-за постоянных перегрузок быстрее изнашиваются суставы кистей рук. Итак, износ суставов неизбежен. Но это не значит, что можно сохранить их здоровыми, если не двигаться, как раз наоборот. Пассивный образ жизни буквально разрушает весь опорно-двигательный аппарат. Дело в том, что без движения приток крови ко всем органам и тканям, в том числе суставам, уменьшается. И это приводит к тому, что внутри суставные хрящи не получают необходимого им питания. Со временем это может спровоцировать воспаление и разрушение сустава. Движение также полезно еще и потому, что оно способствует развитию мышц. А мышцы поддерживают суставы, берут на себя часть их нагрузки. Если у человека не развита мускулатура, то суставам будет куда труднее выдерживать даже легкую активность, не говоря уже о беге или других интенсивных занятиях. Почему у молодых болят суставы? Чаще всего артрит и артроз, особенно у молодежи, развивается после травм. Чем активнее человек пользуется суставами, тем быстрее они изнашиваются. Поэтому у спортсменов мы видим максимально быстрый износ суставов. Нередко это заканчивается их заменой в молодом возрасте. Таким образом, боль в суставах не всегда маркер старения. У некоторых людей хорошая подвижность сохраняется до глубокой старости, у других дегенеративные процессы начинаются довольно рано и требуют профилактики и лечения. Поводом для беспокойства являются такие незначительные симптомы, как боль и хруст при движении. В этом случае рекомендуется сходить на прием к специалисту, чтобы услышать его мнение. Доктор обратит внимание на то, при каких движениях и при каких обстоятельствах появляется хруст, как выглядит сустав. Самая частая причина боли в коленях – повреждение мениска. Вторая по распространенности причина жалоб – это боль в плечевом суставе. Там нередко происходит повреждение вращательного манжета или суставного отростка лопатки. А теперь о том, как сохранить здоровье суставов. Самый простой и эффективный способ позаботиться о здоровье суставов – беречь их от травм. Полностью избежать их в течение всей жизни невозможно. Но и в этом случае нет гарантии, что суставы будут здоровыми до старости.
Делать что-то специально для профилактики болезней суставов нет смысла. Достаточно придерживаться обычных правил здорового образа жизни. Иногда все же врачи рекомендуют определенные меры. Например, если у вас поражен сустав с одной стороны, то второй будет испытывать повышенную нагрузку и быстро изнашиваться. Чтобы защитить его, назначают инъекции гиалуроновой кислоты. Это уколы, обогащенные тромбоцитами плазмы, полученные из крови человека. Также для здоровья суставов рекомендуется перед активными занятиями спортом всегда делать разминку и растяжку. Это сделает мышцы и связки более эластичными, гибкими и подвижными, что уменьшает риск получить травму. Кроме того, полезно заниматься плаванием, йогой, пилатесом, ходьбой и другими видами активности, где движения являются максимально естественными и имеют низкую интенсивность воздействия на суставы. При этом определенные продукты или диеты не защитят суставы от болезней и тем более не вылечат. Однако питание является весьма важным пунктом в заботе о здоровье опорно-двигательного аппарата. Сбалансированный рацион снабжает наш организм нужными витаминами и минералами и позволяет не набирать лишний вес. Это ключевой фактор для суставов, так как при избыточной массе тела нагрузка на них увеличивается в разы, что ускоряет их износ. Итак, что же нам делать, если болят суставы? Многие заболевания суставов, например, остеоартрит, не лечатся, но терапия помогает замедлить прогрессирование болезни. На ранней стадии человек ощущает боль при движении, воспаление распространяется на хрящ, связки и находящиеся рядом ткани. В области пораженного сустава появляются отеки, покраснения. В более запущенных случаях боль беспокоит даже в состоянии покоя. Уменьшается амплитуда движения, и со временем сустав может полностью перестать функционировать. В этом случае проводится эндопротезирование, то есть замена сустава на искусственный. Это очень востребованная и эффективная операция. Но на нее не стоит соглашаться, если исключительно по рентгеновскому снимку был поставлен диагноз выраженной патологии суставов. Ведь терапия может позволить улучшить состояние человека, и операция может вовсе не понадобиться. Наиболее востребованными методами терапии являются инъекции гиалуроновой кислоты и обогащенной тромбоцитами плазмы. Существует много подтверждений, что после таких уколов боль исчезает или становится значительно меньше. Наилучший результат достигается при патологиях слабой и средней степени тяжести. Не доказана эффективность биологически активных добавок для суставов. Например, при болях в суставах часто можно встретить рекомендации по применению кератина, куркумы и омеги-3. Некоторые исследования подтверждают их пользу, однако почти все такие исследования связаны с производителями соответствующих добавок. Независимые же исследователи чаще приходят к мнению, что БАДы не имеют существенных преимуществ перед традиционными методами лечения. Так что, друзья, давайте двигаться, плавать, ходить, заниматься спортом по возможности. Таким образом, мы защитим свои суставы.

Ну а теперь, друзья, наше объявление. Что нас ждет в июле и августе? Приглашаем вас на лекции. В Русском доме 23 июля, это четверг, в 11 утра, состоится лекция «Наши кости. Как продлить их молодость?». Лектор из России, биолог, научный работник Сергей Подковальников, обладающий большим опытом публичных выступлений, сложных научных концепций для широкой аудитории. Он расскажет нам все о наших костях, их суперспособностях, возможностях восстановления, о том, как их сделать прочнее. Приходите 23 июля в 11 часов утра, вход свободный. А 26 июля, это будет воскресенье, в 2 часа дня, Сергей Подковальников расскажет нам о биологии 21 века. Это будет обзорная лекция по достижениям современной медицины и биотехнологии. Вход на лекции свободный. 1 августа в субботу в 2 часа дня состоится лекция «Семён Франк и его вклад в европейскую философию». Лектор Тереза Абалевич, доктор философии, уроженка Белоруссии, которая является создателем ежегодной международной конференции «Краковские чтения», посвященной вопросам истории русской религиозной философии. Приходите 1 августа, она расскажет о жизненном пути и творчестве одного из крупнейших русских философов Семёне Франке и его о вкладе, его идей в современную европейскую философию. Вход бесплатный, адрес 118 Гривен-стрит, Фицрой. Итак, эта лекция у нас 1 августа, а вот 2 августа Русский дом приглашает всех на концерт классической музыки. Это будет музыка Тартини, Чайковского и других замечательных композиторов, солистка, скрипачка-виртуоз Линда Гильберт. Начало концерта в 2 часа. А в 4 часа она же дает в Русском доме мастер-класс для начинающих пианистов. Ну и, друзья, еще одно замечательное событие ждет нас 2 августа. Это мировая премьера нового фильма «Две жизни ангела-демона». Это фильм, сценарий и режиссер этого фильма Слава Миллер, известный нам руководитель театра живой поэзии Мельбурна. Фильм снят Дмитрием Ликане. Будет всего лишь один сеанс. Это состоится показ 2 августа, воскресенье, в 6 вечера в Классик Синема. И этот же театр в сентябре покажет нам свою новую пьесу «Манекены». Пьеса будет показана в Феникс-театре 5 сентября, это суббота, в 6:30. Итак, Вячеслав Миллер, автор, режиссер, исполнитель главной роли. Вы можете увидеть его в фильме 2 августа и в спектакле 5 августа. Ну, еще важное для нас, мирбыльчан, событие – это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Уже началась регистрация участников. Конкурс посвящен в этом году 120-летию со дня рождения замечательного русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Приглашаются дети с 6 до 18 лет, которые играют на различных музыкальных инструментах. Чтобы участвовать в конкурсе, надо зарегистрироваться по имейлу lira.unity@gmail.com. Или позвонить по телефону 04-23-311-173. Итак, приглашаем детей от 6 до 18 лет на музыкально-инструментальный конкурс «Лира». Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваши
участие с вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94 15 19 28, повторяю, 94 15 19 28, или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие! С вами была Вера Калашникова.